0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 18. Днем сегодня плюс 29. Пасмурно, но без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: программы компания «Скандия».
1: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
2: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
1: Дэвид Гетта, Феделе Грант, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
0: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
1: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
0: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Реклама.
1: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
0: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
1: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
0: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
1: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
0: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
2: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии, ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси-дефисфест.рф. 6+.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 18. Днем сегодня плюс 29. Пасмурно, но без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
6: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
7: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
3: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
4: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.

Тюмени 10 утра. Всем большущий привет, доброе утро. Здесь Ил Черняев, а мы начинаем... Ну, легендарный, как мне кажется, эфир. 4 часа, музыка из 2008-го, плюс-минус. И куча билетов на вечеринку «Где мой 2008-й?»

от Yves Saint Laurent. Всем огромный привет, 10.09 в Тюмени. Добро пожаловать в уникальный эфир. Уникальные 4 часа ждут нас впереди, который будет посвящен целиком и полностью 2008 году музыке, каким-то событиям, каким-то атрибутам из этого самого времени. Мы до 14 часов будем слушать топ 100 лучших треков из этого времени. Я думаю, вы уже как минимум 3 из них услышали. Ну а также разыграем 100 пригласительных на легендарную вечеринку «Где мой 2008», которая состоится сегодня в Кулиге в уникальное время, старт в 15.00. Так что легко выиграть здесь для себя пригласительные, домчаться на вечеринку как следует, оторваться. Ну и все мы взрослые люди, мы все понимаем, что завтра старт рабочей недели. Мы успеем все и оторваться, и подготовиться. Но это только завтра. Пока. Как получить пригласительные? Для этого понадобятся мессенджеры, Макс или Телеграм, номер телефона 8-922-300-104-6. И отвечать на мои вопросики, которые я буду задавать в этом часе, один, в следующем другой и так далее. В конце часа подведем итоги рандомайзером, выберем около 10 комментариев и раздам туда эти билеты. Сегодня в этом часе тема у нас такая. А кем вы были в 2008 году? Вспоминайте, пишите. 8-922-300-104-6. Мы начинаем.

0: на Красной Армии Джей Шон и его знаменитая вещица Ride It. Ну, в то время шутили, что песня про прадеда. 10 часов и 20 минут. А кем вы были в то время, в 2008 году? Ну, плюс-минус. Не обязательно прям точную дату вспоминать. Я вот вспомнил, что это прошел год после того, как я закончил институт, устроился на работу. И, в общем-то, все, что у меня тогда в голове было, это когда будет зарплата. А когда будет зарплата, у меня было в голове, куда пойти гулять, тусоваться и вот это все. То есть я был таким начинающим специалистом с высшим образованием. Где были вы, пишите в наши мессенджеры 8-922-300-104.6. Рандомным образом в конце этого часа выберу около 12 человек и вручу парные пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая состоится сегодня в Кулига Парк. Старт в 15.00. Погода как раз-таки располагает для того, чтобы провести мощный open-air. Музыки, которой там будет, я думаю, всем хватит. Ну и здесь у нас тоже топ-100 лучших песен из 2008 года. Продолжим через 2 минуты. Кем вы были в 2008 году? 8-922-300-104.6. Телеграм, Макс, пишите.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 27, вау, плюс 27 в эти минуты в Тюмени, 28-29 будет в течение дня, вечером до плюс 29, просто, до 25, в общем, погода шикарная.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
4: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали!
5: В самый разгар лета, в море леса, фестиваль русской культуры под открытым небом «Восвояси». Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Бервулф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+. Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Пало мне сейчас, и захотелось выйти, чтобы рассказать парочку историй, которые вы мне присылаете на номер 922-300-1046 в Telegram или в Messenger Max. Напомню, что в конце этого часа за рандомные сообщения получат парные пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулиге в 15 часов. Ну вот парочка. Мне было 22, первая работа, строгий дресс-код. Но по пятницам мы все эти галстуки снимали. Танцевали, конечно, до утра. Как вообще выживали сейчас, непонятно. Потому что в понедельник снова шли в офис. Классное было время. Я в 2008 с мужем сняли первую квартиру с маленькой кухней. Но даже там умудрялись танцевать. Сейчас у нас, конечно, кухня побольше. Но в памяти навсегда осталась та маленькая, уютная, особая. Понимаю, прекрасно понимаю. Сам помню эту свою тоже кухню с танцами там потихонечку. Я был студентом, учился на матфаке. Вечерами гоняли на старенькой двенашке. Мне кажется, я даже видел эту двенашку с самоустановленным в гараже с ребятами с сабвуфером. Открывали окна. Конечно же, хотели, чтобы все услышали вокруг. Сейчас я на таких ребят ругаюсь, но где-то в глубине души их понимаю. Да, когда я был молодым, тоже хотелось вот так вот гонять. А сейчас, когда ребенка укачиваешь, стоишь, а такой вот гонщик проезжает, конечно же, с одной стороны, на него всячески вот думаешь, ну, ты мог бы в другом месте поехать. А с другой стороны, вспоминаешь себя. И, в общем-то, можно уже и простить. Присылайте свои истории на номер 8-922-300-1046. Где вы были в 2008 году? Чем занимались? Что вас будоражило в то время? А мы продолжим слушать топ-100 треков из этого времени уже через полторы минуты. Погнали дальше.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобили GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

Angel, ну, прям в самое сердечко. Мне вспоминается одна вечеринка, которая происходила как раз-таки с Маранди. Она, конечно, была гораздо позже, чем 2008 год, но все равно туда относим. Итак, сегодня вспоминаем, где и кем вы были в 2008, конечно же, году. Мессенджеры Telegram или Макс 8-922-300-1046. Парочку еще зачитаю сообщение. Здравствуйте, мне было тогда 17 лет. Учился в колледже. Первая любовь. Море по колено. Набивание шишек. Да, да, все так. Все помнится. Я был студентом-программистом, только-только начал активно сидеть во ВКонтакте, познакомился, можно сказать, влюбился в девушку из другого города, с которой мы общались в ICQ через телефон-раскладушку. Ну, про телефоны мы сегодня еще обязательно поговорим тех времен, потому что это просто, это же целый кладезь разнообразный того, чего было у всех. Ну, а есть еще пока время для того, чтобы свою историю написать, кем и где вы были в 2008 году. 8-922-300-1046, Telegram, Макс, во ВКонтакте, в конце концов, в сообщении группы можно написать. Еще почитаем, ну, а в конце часа наградим топ. Пусть будет 12 сообщений, которым улетят пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулига-парк в 15:00. Удачи, жду ваших сообщений.

0: Мне кажется, это было прайдовое время Бритни, а может и нет, да уже и не важно. Читаю ваши сообщения, конечно, греют они мне сердечко. Тюмень, 2008, набережная Туры, ну или что-то там тогда такое было. Тогда еще не гордились. Мы с пацанами с ТГУ, прошу прощения, с ТюмГУ, сейчас так нужно говорить, меня современные студенты постоянно поправляют. Сидели на лавочках возле главного корпуса с дешевым, ну, да. Эх, какие были времена тогда, на месяц можно было на 1000 рублей прожить и заправляться, и гулять, и в универ ездить. Чувствовали себя богачами. Да. Нижневартовск. Мне было 23. Пошел работать в нефтянку. Первая зарплата. Купил себе Nokia N73. Надо будет вспомнить, что это телефон. Скачал туда много треков. Ехал до работы ровно 10 треков. Еще почему-то запомнил эту цифру до работы. И в 2008 сидела в декрете. Муж работал на СТО. Денег хватало только на памперсы да пельмени. Но мы как-то справились. Брали сына на руки, танцевали. Сейчас кажется счастливее, чем тогда уже и не было. Да, ну, это только кажется. Сейчас, если повспоминать, то, конечно, что же наберется. Продолжаем читать ваши сообщения. Присылайте 8-922-300-1046 в Макс, в Телеграм, куда удобнее. Во Вконтакте можно. Уже близится конец этого часа. Подведем итоги. Раздадим 10 парных пригласительных на вечеринку «Где мой 2008», которая, напомню, пройдет тоже уже сегодня. Так что можно собирать шорты, футболку и готовиться в 15.00 ворваться на вечеринку «Где мой 2008». Сейчас прервемся, скоро продолжим.
1: Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+. Верь опыту.
5: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
6: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
5: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
6: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008» от команды «Дискотек».
5: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
6: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
7: Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ Остров. Цокольный этаж. Базис Ретрейд.

на ваши сообщения просьбы с тем, чтобы написать свои имена и фамилии. Вам улетают пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в 15.00 в Кулига клубе. Ну а мы продолжаем. Топ 100 треков из этого знаменитого 2008 года продолжается. Раздача билетов продолжится. У нас их тут 100. Всем классного дня. Погнали дальше. 11.00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем день «Где мой 2008». Лучшие треки из этого времени. А начнем мы, пожалуй, с Леонида Руденко и его суперхита «Everybody».

на Красной Армии. И мы продолжаем слушать топ-100 треков из 2008 года. В прошлом часе я спрашивал, где и кем вы были в 2008, и прилетело сообщение буквально вот под конец часа, не успел его даже увидеть, но сейчас увидел. Я подружку выдала замуж, правда, они уже развелись, поймала букет на ее свадьбе, и в следующем году сама вышла замуж. Ну, какой плодотворный был год и начало этого всего. Здорово! В этом часе мы продолжим слушать, у нас топ-100 треков, у нас 100 билетов на вечеринку в Кулига Клуб на «Где мой 2008?», то есть там будем продолжать под жарким классным летним солнцем. Ну а в этом часе давайте вспомним, какие были телефоны, потому что уже парочка об этом упомянулась в предыдущем часе, в предыдущих сообщениях, потому что, ну, те времена, когда продавали телефоны, это же было целое искусство. Вспомните только, что было в этих каталогах бесконечных. Там, чтобы выбрать себе телефон по бюджету, нужно было изучить большое количество информации и осознанно принять выбор, потому что выбор был огромный, всякий разный. В общем, какими телефонами вы пользовались? Не обязательно в 2008 году. Что-то плюс-минус в этом самом. Присылайте 8-922-300-1046. В конце часа, как обычно, 10 счастливчикам улетят парные пригласительные на вечеринку «Где мой 2008?». Погнали дальше.

0: мы продолжаем день 2008 года. Сегодня вспоминаем, какие телефоны были в те времена. И мне... Сейчас я Дензела немножечко прерву, потому что вам звонит 2008 год. Достаточно. Я думаю, этого хватит. Пока прилетели вот такие сообщения, я просто после каждого сижу и гуглю, что это был за телефон, потому что пытаюсь вспомнить. Nokia 6320 в металлическом корпусе. Помню, уронил ее в сугроб, достал батарейку. Батарейку можно было достать из телефона. Все выключил, высушил, отогрел, все заработало. Sony Ericsson W5080i. Это слайдер. Был главный хит, но через месяц шлейф перетерся. И телефон, в общем-то, сам складывался пополам. Приходилось его держать пальцами. У меня тоже была в то время, а может быть, не в то, но неважно, раскладушка Nokia, у которой тоже перетерся шлейф. И каждый раз, чтобы его достать и открыть, нужно было держать, чтобы он не отлетел. Зато музыка в наушниках была просто космос. Согласен, Sony музыка всегда была. Купил полгода... Купил Nokia N95, это два слайдера, откидная камера, 5 мегапикселей. Что это были за слова тогда? Ходил по городу, держал горизонтально, как пульт от телека, чувствовал себя самым главным человеком. В общем, какие телефоны были у вас в 2008 году? Присылайте свои сообщения на номер 8-922-300-104-6 в Telegram или в Макс. Напомню, лучшие, ну или по рандомайзеру, в зависимости от количества, наградим в конце этого часа, подарим два пригласительных на вечеринку «Где мой 2008», которая гремит сейчас по всей России. И сегодня она пройдет в 15.00 в Кулига-клубе. Есть шанс, чтобы туда приехать, оторваться и успеть ворваться в завтрашнюю рабочую неделю. 8-922-300-104-6, Макс или Телеграм, погнали.
1: Прогноз погоды.
0: Сейчас в Тюмени плюс 28 градусов, днем сегодня плюс 28 градусов, вечером плюс 25, и никаких осадков, разве что ночью, ну, надеюсь, туда не дойдет.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого. Ждем вас в ТРК «Фаворит».
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
8: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
10: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
11: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
10: Адрес живо!
11: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
12: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.
13: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: знать, какие телефоны у вас были в 2008 году. Напомню, что ближе к финалу, к этому, этого часа, 12 парных пригласительных на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулига парке, Кулига клубе. Раздам. Просто улетят обратно. Присылайте свои варианты, какие телефоны были у вас, на наши мессенджеры 8-922-300-1046. Это номер телефона единый, Telegram, Макс, куда угодно. У меня в 2008 была еще Motorola V3. Я погуглил, что это был за телефон, да. Красивая, красивая штучка. Тонкая, металлическая. Кайфовал от звука нажимания кнопок. Мощная была звонилка. Ну и, конечно же, очень многие вспоминают про Nokia 1120, 1620. Нет ни камеры, ни Bluetooth, ни даже цветного экрана. Зато есть фонарик и батарея, которая жила неделю. Уронил, через 3 дня поднял, все работает. Легенда. Соглашусь, 1120 был у меня телефон. Мне кажется, если его сейчас найти и вставить туда свежую батарейку, он все равно будет работать и звонить. Какие у вас были телефоны, присылайте в наши мессенджеры 8-922-300-1046. А мы продолжаем слушать топ 100 треков из 2008 года.
1: Реклама. Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе. Всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке 2- или 3-комнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОСЗ02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», 2-й этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
4: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666-550.
6: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
7: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий. Твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. 1-й этаж.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

зеркальце внутри для девочек уникально. Принесла домой после того, как уронила в снег, феном посушила, ожил. Прошло еще 2 года. Верой и правдой прослужил. Nokia 5300 красно-белая. Самое крутое в ней было, это боковой ползунок для Аськи. Сидишь где-нибудь на лекции, тихо щелкаешь и общаешься. Правда, GPRS тогда сажал все деньги, но оно того стоило. Купил на рынке Nokia N95. Не смутило, что он был с антенной, с фонариком, с 2 симками. Меню было половину не русифицировано, но зато телек ловил. Смотрели на парах. Ну, передачи того самого времени. Какой телефон был у вас в 2008 году или около того? Присылайте 8-922-300-104-6. В конце часа подарим пригласительные на вечеринку. Где мой 2008, который пройдет сегодня в Кулига-клубе? Старт в 15:00. Погнали!

0: Гага. Вот когда она была какой. Ох, кто не танцевал под этот трек, переданный через инфракрасный порт, я думаю, ну ладно. Siemens C65. Вот этот телефон я сразу вспомнил. У меня у друга был такой же. У него экран тоже выцвел, буквы вытерлись. Но какая там была полифония. Да, полифония, еще один термин из того времени. Никакая Nokia не сравнится. Сильно расстроился, когда он окончательно перестал работать. И сейчас даже не вспомню, что купил на замену. Угу. Другое сообщение. Достал Nokia 5820 Express Music. Что-то я такое помню. Первый сенсор. Боялся нажимать на экран, чтобы не заляпать, не затыкать. Специальным стилусом пользовался. Тогда это еще было, да, в новинку. Ощущение, что был из будущего. Ну и вспоминают, конечно, Java игры и Nokia 6230i, с которой был тогда первый мем. Положить денег на телефон. Скачивал игры по 50 килобайт, танчики, змейку на цветном экране. Залипал на парах, было легендарно. Совсем немного времени остается для того, чтобы подвести итоги и раздать пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Тюмени в Кулига-клубе в 15.00. Успевайте. Телефон 8-922-300-1046, Telegram, Макс, все что угодно.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
5: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
7: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
6: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
11: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
12: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Здорово повспоминали телефоны, поностальгировали. Спасибо вам большое за эти все воспоминания. Пришлось, конечно, некоторые погуглить. Ну и отправляю пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая, напомню, состоится сегодня в Кулига-клубе. Старт в 15.00, уже через 3 часа. И у нас есть еще парочка часов для того, чтобы эти пригласительные выиграть. Так что оставайтесь рядышком. 8-922-300-1046 – это контакты, которые позволят эти самые билеты заполучить. Ну а топ 100 лучших треков из этого времени у нас продолжается уже в новом часе. Погнали туда. Полдень в Тюмени. Без лишних слов и приветствий. Ну хотя ладно, всем еще раз большущий привет. Продолжаем, ну прям сегодня заряженный эфир. И дальше мы продолжим с легендарной работой от Эрика Прица, Pink Floyd, Proper

Культовая вещь от DJ Smash Moscow Never Sleeps. Ну тогда много кто не спал, и Tumen в том числе. Продолжаем слушать топ 100 треков из 2008 года и вспоминать оттуда всякое. Вспоминали уже, кем мы были, вспоминали телефоны культовые, легендарные. Ну и раз пришелся выход на вот этот трек, давайте вспомним культовые места 2008 и около того года. Где тусовались? Куда ходили? Рассказывайте, присылайте свои истории на номер 922-300-104.6, мессенджеры Макс, мессенджер Телеграм, куда удобнее. Напомню, что в конце часа рандомным сообщением отправлю пригласительные на культовую вечеринку «Где мой 2008» от компании «Дискотека». Она пройдет сегодня в 15.00 в уникальное время в Кулига-клубе. Где вы были? Куда ходили в 2008 году, в какие клубы и что? А лучше бы, можно еще вспомнить, лучше бы, чтобы вообще не ходили туда. Ваша история на номер 922-300-104.6. Посмотрим, послушаем, что у вас есть. Ну а топ 100 лучших треков продолжается, и к нам сейчас присоединится September Cry

0: on a Dream. И прилетело сообщение про телефоны, которые, ну, я не могу прочитать. Был Samsung X810. Розовый, такого ни у кого не было. Часто такое бывало, оставила, значит, на скамейке в институте, уже попрощалась с ним. Но тут сказали, что какой-то там подруге подарил молодой человек точно такой же. Я их нашла, но не захотели телефон отдавать. В общем, там полиция, выпускной, досмотры, вот это все. Телефон в итоге вернули, но стали просить деньги. Какие? Да, ну а мы пока вспоминаем в этом часе, в какие клубы вы ходили, где тусовались, присылайте свои варианты. Устроим битву клубов, кто больше, потому что уже прилетели разные, об них поговорим чуть-чуть попозже. 8-922-300-1046, вот сюда присылайте мессенджер, WhatsApp, Telegram или Max. Удачи!
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 28 градусов. Сегодня тусоваться на улице самое то. Днем плюс 25, правда, к вечеру, возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама. Геоспорт семейный приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Городские парильни. Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень. Полевая 28. Звоните 56 84 74. Горпар.ру

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Группа Maroon 5 с суперхитом из 2008 года. И не случайно мы их сегодня все слушаем, потому что сегодня в 15.00 от компании Discotheque состоится вечеринка «Где мой 2008 год», которая гремит по всей стране, по всей России. И сегодня она пройдет здесь, в Тюмени, в Кулига-клубе в 15.00. И у меня есть 100 пригласительных, ну, уже меньше, которые я сегодня с удовольствием раздаю. В этом часе мы вспоминаем клубы, где мы тусовались, в какие места ходили, в какие лучше бы не ходили. Такую битву устроили. Ну, понятно, что много сообщений про то, что ходили в «Бэтмен», много сообщений про то, что ходили в «Мираж». Вспомнили даже тусовки в 34-52. Насколько я помню, это было чуть-чуть попозже, но тоже подходит. Присылайте 8-922-300-104-6. Ваши истории почитаем. И в конце этого часа подведу рандомайзером итоги и отправлю парный пригласительный. 8-922-300-104-6. Макс или Телеграм, где вам удобнее. Погнали дальше. No Stress от Lauren Wolf.

0: Chains продолжает наш эфир 2008 года. Ну и сегодня боремся, вспоминаем, в каких клубах тусовались. Бэтмен, Инфинити, Осьминог, Метро, Пирамида, Голливуд, Жираф, конечно же, Лас-Вегас, опять Мираж, Лебар, не знаю, оттуда он или нет, ЧК, вот кто-то вспомнил. В общем, присылайте свои истории в тех местах, где вы тусовались в 2008, ну или около того года, в каких клубах. 8-922-300-104-6. Рандомным образом к концу часа подведу итоги и подарю парный пригласительный на вечеринку «Где мой 2008 год», которая пройдет сегодня в Кулиге-клубе от компании «Дискотек». Погнали!
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 28, сейчас ночью плюс 21, небольшой дождь, завтра плюс 31, и тоже небольшой дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест», официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС-02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Красная армия дарит 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008?» от команды «Дискотек».
6: 21 июня с 10 до 14 в эфире 100 горячих хитов 2008 года.
5: Дэвид Гетта, Феде Легранд, Диджей Смэш и другие легендарные бенгеры.
6: А еще мы подарим 100 билетов на вечеринку «Где мой 2008?» от команды «Дискотек».
5: 21 июня с 10 до 14 на Красной Армии отправляемся в 2008.
6: Все подробности в группе «Радио Красная Армия» ВКонтакте. 18+.
7: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание, велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

50 Cent и Justin Timberlake с песенкой AOO Technology. Продолжаем наш эфир 2008 года. Вспоминаем 100 лучших треков из того времени. Ну а конкретно в этом часе вспоминаем истории и клубы, где мы тусовались, где мы не тусовались. Много историй о том, что лучше бы не ходил там на вечеринку, например, тот же Бэтмен в определенные дни. Все помню. Я сам в те времена особо так вот по клубам не ходил. Немножечко другую музыку тогда слушал. Ну, молодой, глупый был. Но помню все эти истории от знакомых, которые ходили и в «Пирамиду», и в «Метро», и в «Жираф», и в «Осьминог». В общем, жду по-прежнему истории на номер 8-922-300-1046 в мессенджер Макс или в Телеграм. Напомню, что в конце часа подведу итоги рандомайзером, выберу сообщение и буду отправлять пригласительное на вечеринку «Где мой 2008?» Легендарную вечеринку, которая сегодня пройдет в формате Open Air в Кулига клубе в 15.00. Дискотек проведет ее сегодня там, и у нас есть шанс там побывать. Ну а пока продолжим дальше. Neo Close в ремиксе. Погнали!

Gym Class Heroes с песенкой Cupid's Chokehold. Продолжаем наш эфир «Где мой 2008?». Читаю ваши сообщения. Конечно, многое из эфира упускается, оно и понятно, такие были времена. Но есть еще время для того, чтобы свою историю закинуть, в каком клубе тусовались, чего было в 2008 году и около того. 8-922-300-104-6, Telegram, Messenger, Max, все читаю. Уже скоро буду подводить итоги и рассылать с обратным сообщением пригласительные на вечеринку «Где мой 2008» от дискотек, которая пройдет сегодня в Кулига-клубе. Погнали дальше. Реклама.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
7: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
8: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
9: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Гвен Стефани финалим этот час, но впереди еще 60 минут, за которые успеем подарить пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулига-клубе. Будет новая тема. Всем спасибо большое, огромное спасибо за сообщения, которые уже за эти три часа прилетели. Все, отправляемся в новый час, новые воспоминания и много музыки из 2008 года. Погнали! 13.00 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Продолжаем тему 2008 года. Ну а открывать этот час будем вместе с Bass Hunter вещицей Now You're Gone. Всем привет. Всем добро пожаловать. Ну и всем TikTok.

Это Black Eyed Peas, I Got a Feeling, продолжает наш эфир, посвященный 2008 году. Сегодня многое чего уже вспомнили. В этом часе предлагаю вспомнить самое яркое воспоминание из 2008 года, ну или вообще из вот этих вот десятых годов. Присылайте свои воспоминания, яркие события, которые происходили в это время на наши мессенджеры 8-922-300-1046 Max или Telegram. К концу этого часа, это финальный час будет сегодня, оставшееся пригласительное отправлю на вечеринку «Где мой 2008 год», которая гремит по всей стране и сегодня пройдет в Кулига-клубе в 15.00, то есть уже через 2 часа старт. Но есть еще время для того, чтобы и билеты заполучить, и на вечеринку успеть приехать и оторваться как следует, и еще и на завтра сил хватит. Какие яркие воспоминания у вас из этих времен, присылайте мессенджер Max или Telegram 8-922-300-104-6. Я лишь вспомнил, что это был, наверное, первый год после института, и это было первое лето, когда не надо было ничего учить, ничего сдавать, ни о чем переживать. Не надо было. Это было потрясающе. Да, была работа. И, в общем-то, все лето практически проходило в офисе. Но вот эти выходные, пятница, суббота, это было хорошо. 8-922-300-104-6, Telegram, Max, жду ваших сообщений. А пока погнали дальше. У нас просто легендарная вещь впереди. Армин Ван Бюрен, In and Out of Love.

0: Flashing Lights, яркие огни. И вот яркие воспоминания из 2008 года или около того мы сегодня вспоминаем в этом часе. Напомню, в конце подарю пригласительные на вечеринку «Где мой 2008» от дискотек. И да, действительно, кубок УЕФА, который выиграл «Зенит» в 2008 году, это было легендарно. Тогда я еще не знал, что будет в 2018, но тоже было мощно и громко. Поделитесь своим самым ярким событием с 2008 года. 8-922-300-1046, Telegram или Макс, пожалуйста.
1: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 849 000 рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2021 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
3: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига-клуб». Планквиль откроет свои двери в 12.00.

0: Комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень-Сити Молл», картинг-центр Life Drive.
4: 66-25-16.
5: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
6: Зачем?
5: Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
7: Адрес живо!
5: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

Вспоминаем, какие яркие события происходили в период, который затрагивает 2008 год. И вот, что вы успели наприсылать. Купили первую квартиру в ипотеку. Помню, подписывал договор, руки дрожали. Со второй было уже не так волнительно и впечатлительно. Запомнилось только это. Еще. Дима Билан победил на Евровидении. Я посмотрел, да, 2008 год, оказывается. Мы с девчонками смотрели всю ночь, думали... Сейчас быстренько дождемся выступления, спать пойдем, но в итоге еще и воскресенье, по-моему, не спали. И трек потом Believe Me остался надолго в плейлистах. Устроился на работу мечты. До сих пор, кстати, работаю. Блин, какой я старый. Но не старый, а выдержанный, опытный, как минимум. Какие у вас случились в тот период знаменитые и интересные события, самые яркие? Присылайте на номер 8-922-300-1046 в Макс или в Телеграм, куда вам удобнее. Напомню, что в конце этого часа рандомайзером выберу несколько сообщений и отправлю пригласительное на вечеринку «Где мой 2008-й?» Легендарную вечеринку, которая гремит по всей стране. А пройдет она в Тюмени сегодня в 15.00 в Кулига-клубе. Успевайте, времени на самом деле не так уж и много. А у нас впереди легендарный трек «Мика, Relax, Take It Easy».

0: Вот сообщение, которое прилетело на тему самого яркого события 2008 года, как раз подходит под этот трек. Мы с женой копили полгода, откладывали во всем себе, отказывали, но накопили на первую путевку за границу. Турция, all inclusive, мы тогда еще ничего не знали, приехали, а там шведский стол еды, ну просто завались, все мы помним это. Аниматоры, какой-то небольшой, как он называется... Аквапарк. Короче, это был настоящий отпуск, который запомнился надолго, а второй уже, конечно, был не такой. Какое у вас было самое яркое событие в период 2008-2010 года? Присылайте 8-922-300-1046, Telegram или Макс. Напомню, что в конце улетят пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулига-клубе в 15.00. Погнали дальше.
1: Прогноз погоды.
0: Ну, почти как в Турции, плюс 29. Сейчас, сегодня ночью плюс 20 и возможен дождь. Завтра плюс 32 и тоже возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисами Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
1: Реклама.
5: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
7: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
8: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
9: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
7: Есть даже логопеды и психологи.
9: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
10: Медицинский центр М+, Веропыту.
11: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
12: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
13: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
14: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
15: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

продолжает наш эфир, посвященный 2008 году. И вот какие яркие события произошли и какие события отправили нам сюда по номеру 8-922-300-104-6 в МАКС. Значит, я помню, мне лет 14 было, все ходили тогда, говорили кризис. На себе ничего такого не почувствовал, но страшно почему-то было. Кризис, бу. Ну, сейчас уже не боимся, конечно. Привет всем. В 2008-м открылся МАК. Я тогда училась на третьем курсе ТюмГУ. Решила подработать, даже немного поднялась по карьерной лестнице. Никогда не забуду 1 июня. Дети, шарики, бесконечные очереди за мороженым. Счастливое было время. То ли еще будет. Присылайте свои яркие события с 2008 года или около того. Телеграм, МАКС, 8-922-300-104-6. В конце часа подведем итоги и подарим пригласительные на вечеринку «Где мой 2008?»

0: Потихонечку будем завершать этот эфир 2008 года. И вот еще сообщение, которое успели, я успел прочитать и сейчас тоже расскажу. Купил первый iPhone. Ничего особо про него не помню. Помню только вот этот вот первый слайд знаменитый, когда трубку нужно поднять. Да, я тоже его вспомнил, и у меня, мне кажется, мурашки аж побежали по руке. 2009 год, приехали в свою квартиру, первый раз проехались по городу, не верили своим глазам, жена расплакалась, ну, хотя, может быть, не жена, может быть, это был я, сейчас уже не вспомню. И еще аудиосообщение было про игрушки за 10-15 рублей, которые можно было вытащить из специальных автоматов. Вот что запомнилось. Ну, понятно, потому что это были яркие, я уверен, моменты. Сейчас, говорит, конечно, уже не 10-15 рублей все это стоит, но, надеюсь, современные дети тоже будут запоминать эти яркие моменты. Скоро всем доотправляю пригласительное, ну а пока еще можно успеть и написать свое воспоминание с 2008 года. 8-922-300-1046, мессенджер Макс или Телеграм. Напомню, билеты на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в Кулига парке чуть больше, чем через час. Погнали!
1: Реклама. Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобили GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.05.2025 по 31.05.2021 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
2: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Белограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
3: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
2: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
4: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

Леня Руденко, Квинта и Нико с песенкой Destination. Ну и все, к этому моменту все пригласительные на вечеринку «Где мой 2008», которая пройдет сегодня в 15.00 в Кулига клубе от компании «Улетели». Доставили своим адресатам. Ну а нам стоит отправляться в новый час. Всем большущее спасибо за ваши воспоминания, за ваши эмоции, которые я в том числе сегодня тоже испытал. Ой, я запомню это надолго точно. Может быть, в каком-нибудь 2036 году буду вспоминать этот день и благодарить вас в том числе. Спасибо огромное. Погнали в новый час. 14.00 в Тюмени. Погнали дальше. У нас на очереди Алекс Уоррен с песенкой «Ordinary». Ну а сначала откроем час вместе с мод, вещицей «Намек на нас». Всем классного дня и классного отдыха.

мало, так это точно 4 часов, которые мы провели в стиле 2008 года, послушали 100 треков. Из того времени подарили пригласительные на вечеринку «Где мой 2008» от дискотек. В общем, еще раз огромное спасибо всем за ваши сообщения, за ваши комментарии, за те эмоции и воспоминания, которые я, мне кажется, вместе с вами прожил. Было круто. Погнали дальше. 14.10 в Тюмени, воскресенье. Продолжается. К нам присоединяется диджей Грув, Филатов и Кэрос. С работой счастье есть, вот уж точно. Но сначала Avalon Roxton Vertigo.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Зейн появится с песенкой «Die for me». Скоро продолжим. Дождитесь.
2: Реклама.
0: Врывайся в фитнес вместе с Геоспорт. Тренажерный зал, групповые программы, функциональные зоны и сауна. Все для комфортных тренировок. Всего за 1417 рублей в месяц. Геоспорт. 538-085. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
2: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи. Телефон 604-604.
3: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
4: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 30 градусов сейчас в Тюмени. Днем сегодня, к вечеру точнее, и ночью плюс 20, возможен дождь. Завтра днем плюс 32, облачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисами Яндекса.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Тедди Свимс появится с песенкой «Mr. Know It All». Через 2 минуты продолжаем. Всем хорошего дня.
0: Реклама.
5: Паруса. Ориентир на вкус. Спешлти кофе. Десерты собственного производства и завтраки целый день. Ищите «Паруса» в 2GIS Тюмень.
6: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
9: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
10: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
11: Застройщик ОСЗ «ИСБ Девелопмент», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

то со своим суперхитом «Экспонат». Изначально я к этой работе относился, ну, весьма вот так вот поверхностно, но когда мой сын начал подпевать, напомню, сыну почти 2 года, думаю, что-то в этой вещице есть. Ну, еще стоит напомнить, что сегодня 21 июня, сегодня самый долгий день в 2026 году, соответственно, самая короткая ночь тоже в 2026 году. Ну и что с этой информацией делать, учитывая, что это воскресенье, я думаю, каждый сам для себя сегодня решит. Мы пока продолжим этот воскресный день, к нам скоро присоединится Тень с песенкой «Дракула», Тейм Импала. Ну а сначала Кайли Минок, «Can't Get Out of My Heart».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 30 в Тюмени сейчас, ночью сегодня плюс 20 и дождь. Завтра днем плюс 32, облачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Анна Асти и Дима Билан с песенкой «Эпилог».

0: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на iCosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!
1: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
2: Если что-то беспокоит, не ждите утра. Круглосуточная неотложная хирургия в госпитале «Мать и дитя Тюмень» для вас и ваших близких. Быстрое обезболивание, точная диагностика и комфортная палата. При грыже, аппендиците, холецистите мы работаем всегда. Запомните, острая боль – повод приехать. Госпиталь «Мать и дитя Тюмень» на Юрия Симовских, 22. Здесь помогут.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: финальный сезон. Любимая франшиза, тебе желаю хорошего дня.
1: Спасибо, тебе классного эфира.
0: Пока-пока. Тюмени 15.00. Энергично и с хорошим настроением мы продвигаемся далее. Впереди Anima AJ с клубным пантгоном Out of My Body. Сразу после Вани Дмитриенко освещится ртуть.

На Красной Армии стилевая тема «Тука Розона», дуэта «Пнау» и «The Warning». Продолжение этого воскресного дня и отличная новость для сериальщиков. Сегодня выходит первая серия третьего сезона сериала «Дом дракона». Я уже проверила, в дубляже, в сети пока нет, но вечером точно появится. Нам обещают 8 серий и развязка всего ключевого конфликта и закрытие арок некоторых ключевых персонажей. Никаких спойлеров, но фанаты «Игры престолов» точно знают, чем все закончится. Также у нас «Дом дракона» официально продлили на 4-й сезон.

Относительно наших дальнейших музыкальных планов, впереди трогательная вещица Rain Dance от дуэта Dave и Teams. Сразу после «В эту ночь» от Джакона, Джигана и Ари на Красной Армии.

типа того, что я видел где-то там во снах. Я бы до тебя дошел, но я устал. Встал один на Яузе между мостами. Ты такая же, и я уже другим не стану. Какие-то обиды, какой-то осадок изнутри достал, бросил и там оставил. Я могу нас разогнать, разбить, расплавить. Ты можешь доводить звонками с память. Удалить меня из памяти, везде забанить. Но мы можем влюбиться заново.

0: Послушаем эту историю полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
2: Лето не за горами, а велосипеды совсем рядом. В Велограде. Более 350 велосипедов, 150 самокатов, ремонт и обслуживание. Велосипеды, велозапчасти и аксессуары. Выбор есть всегда. Велоград. ТРЦ «Фаворит». Второй этаж.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
2: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
3: Замените стекла в моей машине.
4: Какой у вас автомобиль?
3: Современный.
4: Конечно, заменим.
5: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе, свои десерты и завтраки целый день. «Паруса» – ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас 28 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру будет плюс 25 и ожидается небольшой дождь. Ночью плюс 20 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства, выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Классная тема «Эйфория» от Джонни.

0: 20 главного тюменского чарта «Выборка» послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
3: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
4: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
8: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Факты 54 Ультра на Красной Армии с новинкой «Talk to you». Я уверена, скоро за нее можно будет проголосовать в рамках нашего главного тюменского чарта. Но не сейчас. Итоги недели вот Гера Адамян подвел, возможно, на следующей неделе. А для того, чтобы твой любимчик отметился в топе лучших тюменских треков недели, заходи на наш сайт redarmy.fm и голосуй за своего фаворита, чтобы услышать его в конце рабочей недели. Ну а далее послушаем идеальный для уикенда «Sound Galaxy» от Кунса и Теофилус Лондон. И появятся они сразу после темы «Ты не такой» от Юлианы Карауловой на Красной Армии.

0: Послушаем полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама. Геоспорт скоро в домашнем. Новый фитнес-клуб с бассейном для всей семьи. Самые выгодные условия на старте продаж. Звоните 55 05 34. Геоспорт. Открытие в 2026 году. Предложение действует по 30 июня 2026 года. Стоимость и полный перечень карт у менеджеров отдела продаж. Не является публичной офертой. Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru. 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены. brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Хочется вкусного кофе? Заходите в «Паруса». Спешлти кофе. Свои десерты и завтраки целый день. «Паруса». Ориентир на вкус. Ищите «Паруса» в Яндекс.Картах.
7: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
8: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
9: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улица Республики, 204А, строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.

На Красной Армии Холли Флейм с классной вещицей «Тону». Ну, глядя на прогноз погоды на неделю, с уверенностью можно сказать, что утонет вся Тюмень, а не только Холли Флейм. Дожди, дожди и опять дожди. Конечно, хочется верить, что тучки нас стороной обойдут, но с другой стороны, с более позитивной, если на это посмотреть, сезон опрессовок уже открыт, будем делать танцы под дождем. Ну, а кстати, насчет танцев, впереди как раз такая история «Плачу на техно». Это ремейк на давний хит в исполнении Анны Асти. Но сначала отметятся Боб Синклер и Кайза с клубной темой «I Can't Wait». Это «Красная Армия». Всем отличного настроения и классного уикенда!

0: Погрузимся в эти летние вайбы уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
3: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21-88-88 и поехали! Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Хочу, чтобы солнце, море и пляж. Хочу, чтобы яхты и дивный пейзаж. Купальник открытый, фигуру отличную. Чтоб муж постройнел и ночь романтичную. Где лишнее сбросить, скажите, друзья.
2: Клинический госпиталь «Мать и дитя». Теперь бариатрическая операция под ключ всего за 320 тысяч. Консультация хирурга перед операцией за 1 рубль. Комфортное и эффективное лечение ожирения. Мечта о красивом теле – реальность. Мать и дитя Тюмень.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вау, какая подкатила!
5: Кто?
4: Выгода от компании «Авто в руки».
5: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
4: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 29 градусов тепла, ветер слабый. Предстоящим вечером плюс 26 и небольшой дождь, ночью плюс 19. И также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Пятая строчка главного тюменского чарта. Выборка, тема Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Камамилли. Танцевальный движ начнется уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
6: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность «Метафорс Тюмень». Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ «Гудвин», второй этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
7: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
8: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
7: Адрес живо!
8: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
9: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
10: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь? И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
11: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
13: ОСС «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

Лирик на Красной Армии с темой «Don't go mad», то есть «Не сходи с ума». И это напомнило мне новость, как в Польше какие-то плохие люди, вообще не пойми ведомы чем, разрушили плотину бобров, но бобры в ответ не растерялись. Целое семейство упорно отстроило еще 7 новых запруд. И местные лесники, ну, просто в шоке. Они радовались, что бобры помогли им бесплатно выполнить их работу, чтобы удержать воду внутри леса. Я же тоже предлагаю нам хорошо постараться, чтобы провести качественно остаток этого выходного дня, ну и в компании только качественных артистов. Из ближайших к нам мировая звездочка Алекс Уоррен с темой «Fever Dream». И появится он сразу после Нелли Фортадо «All Good Things» на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 29 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду. Вечером плюс 26 и ожидается дождь, ночью плюс 20 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест», Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур» Т1 с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж.
4: Ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Беовульф» с песней «Феникс».
5: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
1: Насладимся этим мощным саундом уже через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Приготовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобиле GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейд-ин с 01.05.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
6: Согласитесь, можно ведь и лето не увидеть, стоя в автомобильной пробке. Пора пересаживаться на велосипед или самокат. В Велограде вас ждут более 350 велосипедов, 150 самокатов, велозапчасти и аксессуары. Велоград. Есть выбор для каждого.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Только летом. Попробуй Фитбери от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67-80-90.
2: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
4: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии стопудовый хит от Фарла Уильямса. Тема «Хэппи» в продолжении этого выходного дня. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию. Скоро к нам присоединится группа «Клан Гарусел» с песней, успевшей стать их визитной карточкой «Райт». Но сначала

0: Реклама.
1: Самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах. Музыкальные хедлайнеры. Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры Восвояси. Отправляйся с нами. С 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
2: Планквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Планквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Геоспорт семейный приглашает на фитнес. Всего за 3400 рублей в месяц тренажерный зал, 30 групповых программ, бассейн и детская комната. Плюс 90 дней заморозки на лето. Геоспорт. 538-085. Акция действует 30 июня 2026 года. Подробности у менеджеров продаж или на geosport.ru. Не является публичной офертой.
4: В связи с открытием нового пункта приема вторсырья невероятно высокая цена. Картон 6 рублей за килограмм. Цена действительно только по адресу улицы Республики 204А. Строение 12. Компания «Вторсервис». Сдаем вторсырье, товарищи! Телефон 604-604.
5: Вау, какая подкатила!
6: Кто?
5: Выгода от компании «Авто в руки».
6: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
5: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, сегодня 29 градусов тепла, ветер слабый, вечером плюс 26 и ожидается дождь, ночью плюс 20 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница» для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Леди Гага и Дойче с темой «Runway».

0: долго ждать не придется, буквально через 2 минуты. Реклама.
1: Подарите детям незабываемый день рождения и запоминающийся праздник. Виртуальная реальность Metaforce Тюмень. Фантастические впечатления и захватывающие командные игры. ТЦ Гудвин, 2-й этаж, напротив касс кинотеатра. 6+.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
8: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: тебе. Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Вау, какая подкатила!
3: Кто?
2: Выгода от компании «Авто в руки».
3: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
2: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
5: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
6: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет в ЛКСМ 63. Первый этаж.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Только летом. Попробуй «Фитбери» от 1500 рублей. Тест-драйв фитнес-центра. Тренировки и отдых круглый год. Подробнее звоните 67 80 90.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 6 вечера. Скоро расскажу про самый неожиданный музыкальный релиз и, само собой, крутая музыка. Впереди Шаус энд Кап Спорт с гипнотическим саундом в теме Only You. Но сначала диджей Лока Халид.

на Красной Армии Лирик с пластинкой кассеты, а теперь уже и Минздрав Московской области может похвастаться своей музыкальной пластинкой. Они записали кавер

0: Реклама.
1: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
2: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30.06.2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ищите опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
1: В самый разгар лета. В море леса. Фестиваль русской культуры под открытым небом. Восвояси. Трехдневное путешествие в мир музыки, театра и гастрономии. Ярмарка мастеров, лекторий, заплывы на сапах, музыкальные хедлайнеры, Берволф, Золото, Сеттлерс. Фестиваль русской культуры «Восвояси». Отправляйся с нами с 14 по 16 августа. Парк-отель «Море леса». Билеты на восвояси.дефисфест.рф. 6+.
6: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
9: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
10: Здесь собраны устрицы со всего мира. Здесь каждый найдет изысканный вкус и морскую атмосферу, созданную для ценителей. Легендарный ресторан для тех, кто ищет статус и стиль. Ждем вас по адресу Симакова, 30. Это «Ла Лодка». Ваш гастрономический роман.
1: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 20 и ожидается дождь. Завтра утром без осадков и до 29 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Hugo Le Solta с танцевальной историей Jamaican Bamboo.

0: Реклама.
1: Бульвар Лаунж – место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Бланквиль – это граница между искусством и адреналином, когда линии кузова говорят громче, чем звук мотора. Здесь не строят машины, здесь рождаются легенды. Не упусти шанс стать частью истории 10-го юбилейного автомобильного фестиваля 4 июля на базе отдыха «Кулига Клуб». Бланквиль откроет свои двери в 12:00.
3: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 27 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок или раньше. Продуманные локации и планировки. Выбери свою из 27 квартир по специальной цене только в июне на сайте gkinka.ru. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проверь информацию на сайте наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
7: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
6: Адрес живо!
7: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82.

только что лучшая танцевальная тема Gala Nights на Красной Армии. Это электронный дуэт Chemical Brothers, такой музыкальный привет из нулевых. А вообще, они сейчас неплохо так по прослушиваниям прибавили на крупных стримингах после завирусившейся этой в мемах темы Go. До этого тоже было все отлично, но сейчас счет идет уже на сотни миллионов, а в денежках, ну, это тоже цифра немаленькая. Далее дополним нашу музыкальную коллекцию. К нам заглянут Френч Монтана и Макс Би с кайфовой вещицей Ever Since You Left Me сразу после песни «Эйфория» от

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 20 и ожидается дождь. Завтра утром без осадков и до 25 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: Готовы к новым горизонтам? Брутальные «Джетур» Т1 и Т2 ждут вас в «Техноком Инвест» от 3 миллионов 520 тысяч рублей. В наличии во всех комплектациях. «Техноком Инвест». Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость указана на «Джетур Т1» с 22 мая по 30 июня за счет специальных программ. Подробности в отделе продаж. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Two Colors с темой Mad World. Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Хито. Квартал в японской эстетике. Расположен в Тюменской слободе, всего 20 минут до центра города. Богатое озеленение, сад из камней, спортивные зоны, игровые площадки и отдельная тропа для выгула собак. А при покупке двух- или трехкомнатной квартиры кладовая в подарок. Звоните 42-51-41.
4: Акция действует на ограниченный пул квартир до 30 ноября 2026. Застройщик ОС 02. Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию. И гарантийный талон. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
6: Каждый эмбрион достоин самого бережного присмотра. Эмбриоскоп в «Мать и дитя Тюмень» – это безопасная среда и покадровый контроль 24/7. Повышаем шанс на рождение здорового малыша. А теперь и скидка 15% на ЭКО при заказе услуги. «Мать и дитя Тюмень». Запишись к репродуктологу 8 800 700 701. Акция действует до конца июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0577.

времени 19.00. Мы продолжаем здесь отдыхать в компании только лучших артистов. И из ближайших к нам ISG.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: первого тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через полторы минуты.
1: Реклама.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Мы даем честные цены под ключ. И никаких доплат и обещаний. Мы даем гарантию и гарантийный талон. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.
4: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
5: Застройщику ОСЗ, ИСБ, недвижимость, проектные декларации на сайте наш.дум.рф.
6: ХВМ.

Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 28 градусов тепла, ветер слабый, ночью плюс 21 и дождь. Завтра утром без осадков и до 25 тепла, сообщает сервис Яндекс.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Весь июнь в «Скандия» «Черная пятница». Для тех, кто давно хотел больше пространства. Выберите свою квартиру на skandia.life.
4: О, «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама, не оферта.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Мия Бойко с вещами.

0: Готовьтесь к путешествию в максимальном комфорте с новым GAC GS8. 7 мест, обновленный эргономичный дизайн. GAC GS8. Ты решаешь. Только в мае в Восток Моторс GAC GS8 от 3 миллионов 849 тысяч рублей. Цена действительно на автомобили GAC GS8 2025 года с учетом суммирования выгод при покупке в лизинге по трейдинг с 01.01.2025 по 31.05.2025 года. Количество автомобилей ограничено. Предложение не является офертой. Подробности у официального дилера GAC Восток Моторс на Алибашевской 11.
1: Бульвар Лаунж. Место, куда хочется возвращаться снова и снова. Уют, стиль и неповторимая атмосфера. Почувствуйте этот комфорт сами. Бульвар Лаунж, где каждый день становится событием. Герцена 63, 666, 550.
2: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Реклама.
1: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
4: Тонировка, полировка, пленка, химчистка, мойка. Я что, должен весь город объездить?
5: Зачем? Тут детейлинг. Одна студия на все. Полный спектр услуг по уходу и преображению автомобиля.
4: Адрес живо!
5: Студия детейлинга «Тут детейлинг». Ветеранов труда 21, строение 2.

Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

20.00. Мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится Benson Boone с танцевальной вещицей «Sorry, I'm here for someone else» сразу после темы «I can't wait» от Боба Сайнклера.

группа «Беовульф на Красной Армии» кажется самым популярным хитом «Феникс». Этот чаще прочих можно услышать от больших компаний на отдыхе на природе. И опять у нас мысли о шашлыке. В общем, думаю, эта песня у многих, как и у меня в том числе, будет ассоциироваться с летним отдыхом. Далее, кстати, к нам заглянет еще одна красотка с мощным вокалом, Мона, с пластинкой «Иордан».

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
2: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным.
3: Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
4: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Какое настроение у тебя сегодня? Покорить этот мир? Заработать миллион? Может быть, просто наслаждаться спокойствием? Настрой начинается с парфюма. Выбери свой аромат. Узнаваемый, стойкий, твой. Парфюмерный в премьере. 50 лет ВЛКСМ 63. Первый этаж.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 28 градусов тепла, ветер слабый, с порывами до 8 метров в секунду, ночью плюс 21, ожидается дождь, завтра утром без осадков и до 25 тепла.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: The Second Voice с пластинкой Let Me Be.

0: ты.
1: Реклама.
2: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Дом начинается с идеи проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
3: «Тримет».
4: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-0579.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

Однозначно, лучший хит 2017 года, песня «Гипнозы» на Красной Армии. Это Мальбек и Сюзанна, и это был их прайм. В Тюмени уже 8 часов 44 минуты. Обещали синоптики нам дождь, но этого не случилось. Будем надеяться, что...

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: В Тюмени 21 час.

0: Реклама.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ, 101.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Прежде чем вы сделали первый круг, прежде чем вы нажали на педаль газа, прежде чем сели за руль, мы проделали большую работу, чтобы ваш заезд был безопасным. Больше адреналина на площадках Life Drive. ТРЦ «Солнечный», ТРЦ «Тюмень Сити Молл», картинг-центр Life Drive. 66-25-16.
5: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
6: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Вау, какая подкатила!
8: Кто?
7: Выгода от компании «Авто в руки».
9: Компания «Авто в руки» – это экономия от 500 тысяч рублей при покупке авто. А еще в «Авто в руки» действует система трейд-ин с возможностью пользоваться своим авто до прибытия нового.
7: Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66 или на сайте автовруки.ру.

0: сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает о важности соблюдения требований пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, не перегружайте сеть электроприборами. Для оповещения о пожаре установите в помещениях автономные дымовые пожарные извещатели. Соблюдайте меры пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления. Не оставляйте детей без присмотра. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.